эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Наша память пробита на вылет, наша гордость хрустит под

уйдешь, прощай тебе скажу, а уйдешь напрасно не зови, значит, не было любви. Пусть ничем не лучше я других, только ты не слушай слов чужих, верить им, пожалуй, ни к чему, верь лишь сердцу своему.

Еще туман плывет с реки, красив наш город, час восхода, идут проспектом пареньки. Ребята с нашего завода, мы у станков стоим с утра, и нет находчивей народа, уже выходят мастера. Ребята с нашего, ребята с нашего, ребята с нашего завода. Ребята с нашего завода, а после смены встретят нас. Девчонки весело ухода, идет домой рабочий класс. Ребята с нашего завода, туристы выбери маршрут, и у костра под небосводом вы только б знали, как поют. Ребята с нашего, ребята с нашего, ребята с нашего.

0: Ты дорог мне, родной завод. Твоя судьба, моя забота, пора к станку такие вот. Ребята с нашего, ребята с нашего, ребята с нашего завода. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ребята с нашего завода. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ребята с нашего завода.
1: Радио «Харьков».

Ма, небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты или пишут конверт.

Поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала».

клятки, все, что надо и не надо, позабыли. Самодельные игрушки позабыты, но об этом.

0: С тобой прошла я этот путь.
1: Ты ведь верила, знала.
0: Терпенье и воля все перетрут.
1: Мама, как ты учила.
0: Ты верил, ты бился, ты шел до конца.
1: Мама, мы победили.
0: Ты верил, ты знал,

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все, начинаем. Ну, вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент, еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке. Уже все подписал, комбат. Ну, то есть, все хорошо. И все, мы ориентируем, мы услышим выход. И я смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом. Там лафет у нас такой маленький, у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит. Я думаю, надо ложиться. Слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, рядом, метрах пяти упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знаю, что эту Бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Ну хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Оно заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организация Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там это решение же не мы принимаем, правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчонке

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки

0: домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

В Москве 7 часов утра. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

вдвоем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка оладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дед.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке, и я прислушиваюсь к каждому шороху, и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова, даже ночью, ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык, но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? А здесь ты постоянно находишься 24/7, и во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Бушующем океане снова шторм, и судно мое терпит крушение в этих волнах. Во мраке этих дней и непогоды, среди миллиона звезд, ты стала плоть и водной. По голосу, что шепчет, я по течению, к тебе одной законом притяжения. В твоих глазах я нахожу спасение.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа ждун сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Ни слышно, ни видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери. И меня обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Ну, доехал до более-менее безопасного расстояния, как у нас говорят, условно желтая зона. Да? Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику у врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления, то есть возможности ротации, также снабжения, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотником, закрепом. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

В Москве 8 часов утра. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники, по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметры, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Выходим на боевые задачи, то есть сначала подготавливаемся к ним, проверяем все оборудование, заряжаем аккумуляторы, пульты, проверяем ходовую часть, все это. Изучаем местность, на которую надо будет, изучаем определенный участок, который надо будет проверить, разминировать, и уже выезжаем на задачу. Там занимаемся проделыванием проходов, дистанционным разминированием. Разминируем с помощью тралов. Тралы бывают в виде катков, как на данном комплексе. Вот. Показал себя очень достаточно хорошо. Катки выдерживают противопехотные мины спокойно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы воюем против фашизма, который еще со времен 40-х годов был не истреблен. Ну а также западными кураторами ихними. С ними нужно бороться, чтобы наши дети, жены, матеря все спали спокойно, чтобы беда не пришла в наш дом. Если не остановить их сейчас, здесь и сейчас, то уже потом будет поздно. Если кто-то там, сидя на гражданке, думает, что все быстро закончится, ну, после победы буду привыкать к мирной жизни, также влиться, пойти работать, растить детей. Молодежи хочу пожелать, чтобы жили в мире, как бы не было никаких межнациональной розни, занимались спортом, чтобы как бы, ну и изучали военное дело, это как бы очень важная и неотъемлемая часть. Ну, я думаю, что до тех пор, пока Европа и Америка будут снабжать оружием, деньгами, это все не закончится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я офицер во втором поколении. Офицер в отставке. Как бы Родина так позвала меня душевно. Как бы хоть я был в отставке, я не был боевым офицером. Решил пойти из СВО чем-то помочь своим братьям. За нашу веру, за наше государство, за нашу идеологию, за наш менталитет, за наших детей. Им досталось наследие это. Нацизм будет побежден, разбит, как это было, ну, разбит было нашими предками. Мы наблюдаем дроны. У нас есть Булат. Он показывает, что там, дрон какой-то летит. Либо это Фипик, либо это Мавик. Включаем РЭБы. Также работаем из стрелкового оружия.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, я сам со Ставропольского края, город Георгиев, село Новозаведенное. Вырос и родился там. Ну, позывной такой. При заключении контракта встретил паренька. Ну, и как-то он Джамба, и так и остался, так и оставил себе этот позывной. Ну, на гражданке сварочно-монтажными работами занимался. На севере работал, на буровых. Все время думал, все закончится. Ну, СВО как бы в скором времени, но оно не заканчивалось, и как бы я понял, что пришло мое время. Поехал, заключил контракт, и вот приехал сюда. Попал в батальон «Терек», и очень этому рад. Коллектив очень хороший, приняли прям в семью, как бы сказать. Здесь братство, здесь люди сплочаются. Понял, что это мое, я должен быть здесь со своими братьями.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Он возвращается домой из прошлой жизни, из разлуки. Но край родной окутан тьмой, и красок нет, и смолкли звуки. Вслед за молчанием его пылит печальная дорога.

Блеснет закатный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. От сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать.

Не знаю, у кого спросить. Не знаю, как себе ответить.

Харьков Z. Малиновое сердце России.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 9 часов утра. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начало СВО. Был в штурмовиках, был ранен после восстановления, вернулся в разведывательно-ударный отряд с января 23-го. 3 контракта пробыл там, отработал. И здесь уже 2 года в бригаде «Дон». Бригада стала для меня так второй семьей. Здесь я жену встретил, сыграли свадьбу скромненько. Ребята в большей степени возвращаются, потому что здесь это живем одной семьей. То есть каждому среди своих ты должен доверять, потому что инженерно-саперная работа – это работает всегда один, то есть доверяя небо и все остальное своему товарищу. Сплоченность – самое главное, братство боевое. Нигде больше такого нет, как на войне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По верхам никто не лазит. На верхах стоит максимум оборудования, соответственно, антенны, ретрансляторы. А уже непосредственно дроноводы, они сидят внизу в подвалах, соответственно, в укреплениях. Полностью подразделение, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность, соответственно, своей группы, там, своей, не знаю, расчета своего. То есть всегда остаются глазки непосредственно наверху, которые смотрят подходы, чтобы непосредственно штурмовик уже не подошел к ним и не уничтожил.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

лодке, рота с места с песней марш. Раз, два, раз, два, раз, два.

0: Раз-два! Раз-два! Раз-два! Рота! Стой!
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Трофеи находим, конечно, по чуть-чуть. Пистолеты, оружие, БК, например, не знаю. Иностранного, да, соответственно, есть. Иностранного производства, скажем так. Соответственно, БК, оборудование находим. Опять-таки, расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем же полетаем тоже в будущем. Личный состав наш, люди, сильные люди, которые, у которых, не знаю, крепкий характер, которые знали свою задачу от и до. Ключ все равно, это наши бойцы, наши люди. Это непосредственно наш ключ к победе. Остальное уже технические силы, средства, которыми мы пользуемся.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: До мобилизации я работал на стройматериалах. Дербинский район, село Вавилово. Начал отрабатывать ФИПВИ зажигательными смесью. После чего произошел пожар. Успели потушить возле Бэхи. После чего сел в Бэху, вывел его на другую точку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: участники специальной военной операции.
1: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут, подлетные операторы на ближнем крае все у нас находятся, минимальное время. Также ведем глазами всех. На глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, спрятаться, переждать. Также и противник, чтобы если увидели, все, группу остановили, на противника нанесли огневое поражение и, соответственно, продолжили.
0: Участники специальной военной операции.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Да, есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, ну, пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Общая подготовка, она осталась прежней, но добавились аспекты по зачистке, по взрывным мероприятиям, соответственно. Под каждую задачу, соответственно, подготавливается группа. Большим количеством лоб-лоб сейчас никак не попадаешься. Тут у нас большое давление противника с воздуха, наш весь воздух, соответственно. Если я отправлю туда сразу отделение или взвод, это результата не принесет никакого. Выявляли огневые точки противника, соответственно, там уже работает наша артиллерия, FPV-дроны. То есть наша задача малой группы – выявить противника, соответственно, дать нам целеуказания по нему. Тем самым мы уже начинаем более тонкую работу по его, соответственно, уничтожению.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я учусь в Московском университете РТУ МИРА по направлению правового обеспечения национальной безопасности, юрист по уголовной части. Почему же поступил в данный университет? Скорее, выбирал универсальную профессию, которая поможет и в целом, и в гражданской сфере. В нашем институте, помимо юридической направленности, обучают еще и программированию, и в целом кибербезопасности. Интерес к беспилотным системам возник уже давно, особенно после начала специальной военной операции, после того, как их начали использовать. Наблюдал за этим, смотрел, и вот перед подписанием контракта там за 2-3 месяца смотрел, тренировался. Здесь я оказался по своему желанию. Много знакомых, которые работают на Украине, приехал помогать. На данный момент мы проходим КМБ, так называемый курс молодого бойца. Нас обучают стрелковому бою, как правильно пользоваться дронами, как их снаряжать, как их обслуживать. Мне нравится управлять на симуляторах и вживую. Само управление, то, что ты полностью ощущаешь, скажем так, управляемую машину, полностью ее контролируешь и направляешь. Дальнейшая служба в армии, обучение – где-то месяц на 3-4, ну и с дальнейшим отправлением уже за ленту, где уже будет основная моя деятельность. Очень хочу помочь своим друзьям, которые находятся сейчас на фронте. Надо их уже подменить, пусть отдохнут, а мы сейчас поработаем. Планы на будущее – это закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить и вернуться домой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы, позиции были. Один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска. Нужно понимать, что это многоэшелонированная, скажем так, крепость. Мы всегда искали слабые места противника. Наша задача была, на самом деле, кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Одни из главных способов обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И нам это давало некий коридор на небольшое время. Но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава, штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, когда они ввели штурмовиков или закрепленцев, или там провизию. Мы это все уничтожали, тем самым полностью дезориентировали и посеяли страх противника. Присел туман, густой довольно-таки, и подъехали две бронемашины. Насколько помню, про Макс вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да, уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы, вот, и наша штурмовая группа уничтожило 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке мы старались, соответственно, действовать, что сначала послушать, сесть вокруг, что происходит, где противник рядом находится, где гражданские рядом находятся. Соответственно, уже от этого уже принимать решение дальнейшей задачи группы, то есть чем будем заниматься, либо штурмовать, либо закрепляться. А тут вот на только на доверии и происходит, вот, соответственно, наша работа, то есть результативная, точнее, работа. Потому что боец должен полностью довериться, соответственно, нашему замыслу боя, и мы, соответственно, не должны его подвести тем самым своей планировкой. И если уже одно на другое накладывается, то все происходит как можно лучше, с минимальными потерями. Вначале тяжело, доверие заслужить нужно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

когда ты оставалась одна, одинокая, одинокая. Позав...

Москве 11 часов дня. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

бьется, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет

0: них работаем. Работаем как по пунктам управления БПЛА, ну, по пехоте. Ну, как сказать, если не умеешь, то сложно будет. А так, когда уже привыкнешь, то легко даже, да, можно сказать, легко. Ну, в общем, я на СВО 2,5 года уже. А наводчиком, ну, где-то год, наверное. Как подписал вот на СВО контракт, да, в артиллерии. Это было в 2024 году. Мы стояли в другом месте. Там, да, вот мы за сутки где-то примерно 100 выпустили. Сейчас мы уже отработали по пункту БПЛА противника. Пункт БПЛА был уничтожен.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение. Взаимодействуем с составами арт-дивизиона. Моментально доклад, все это через ГБУ идет, быстро организовано. Противнику не даем совсем выдохнуть, боятся передвигаться. Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимально.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня штурмовая рота, соответственно, занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника, тем самым, когда нашли в ней брешь, начали наращивать наступление, соответственно, непосредственно на город, накапливаться, соответственно, со слабого места противника, заливаться уже в городскую застройку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков. Зет.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую их действия, получается. То есть постоянно веду их я, управляю, получается. Первое, смотрю вообще подход к самому опорнику, подход к самому опорнику. То же самое, допустим, минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Потом, второе, чтобы противник голову не поднял, получается. С прострелом зайти же надо туда еще. Я координирую его. Слева противник, справа противник там. Соответственно, и наблюдаю тылы, там, чтобы сзади не обошли, сбоку. Полностью веду его до конечной цели.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птица совершенствуется, анализируем обстановку, да, кто в чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Уничтожаем скопления техники, легкобронированной, живой силы, различные пункты БПЛА, ну и так далее. Цели совершенно могут быть разные. Разведка летает, соответственно, засекли какую-то цель. Нам координаты дают, мы быстро экипируемся, выезжаем, отрабатываем и в укрытие. Разведка не дремлет, она всегда летает, наблюдает. Если тем более ясная погода, его не всегда слышно и видно. Соответственно, засечь не проблема. Так бы просто под открыткой не походишь, не погуляешь, так сказать. И в любой момент может прилететь подарок, так сказать, от нас. Так как у нас крупный калибр, и это не простой РСЗО,

0: Ответственно подходит к выбору целей, как чем лучше поразить.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня обслужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С института мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
2: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребятам, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом. Окончательным решением, для меня обслужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С институтом мне помогла электротехника, теоретически основа электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
2: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами, манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше, теперь получается лучше. Там находятся ребята, которым тоже нужна помощь, и мы должны помогать, так как мы молодые, вся сила за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Достаточно много нахлопали. То есть FPV мы подсчет не ведем. Противника ударные крылья были уничтожены. И три гексокоптера типа Бабьяга. В FPV сложно попасть, потому что скорости высокие, они маневренные. Плюс сейчас ставят силиконовые пропеллеры, она еще и бесшумная. Бабьягу сбивал вот с этой винтовки с засады с огневой позиции. Произвел 5 выстрелов, уронил ее. Господствующую высоту стараемся занять. Плюс пути отхода, чтобы были максимально замаскированы. Плюс возможные точки пролета противника, то есть маршруты полетов.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Арту тоже подавляем и технику. Подавляем арту противника, чтобы прекратили огонь. Бывает, по два выпустим, замаскируем, ждем. Потом опять также размаскировываем, опять цель, опять два раза ударим и опять маскируем. Подавляли опорный пункт, чтобы не открывали огонь, чтобы подавить их движение, чтобы наши ребята уже пошли дальше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве час дня. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Завещал мне мой дед.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Все начинается с подготовки, с планировки. То есть наша работа тоже, то есть рекогносцировка местности, разведка. Разрабатываем, соответственно, мероприятия, которые необходимо провести. Доводим, соответственно, нашу мысль до бойцов, соответственно, чтобы они полностью понимали замысел предстоящего боя. Тем самым, когда уже полное понимание между бойцом и командиром происходит, уже максимально просто управлять, соответственно, маленьким этим подразделением.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник в основном дронами работает. Как бы сидят в норках на связи в основном дронами. Подошел, увидел, закинул гранату. Закинул гранату, граната взорвалась. Ну, если считаю, что мало, закину еще парочку. И потом с прострелом туда полез. Тяжелее дойти, потому что двигаться приходится очень много. Нагрузка, штурм, ну, это самое простое сейчас.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z.
1: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, они как бы стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее, произвести воздействие на нас, ну, с помощью FPV-дронов. Если, ну, хорошо укрепленный блиндаж, почему бы там не закрепиться? То есть, ну, так же все равно копаем лисьи норы себе, копаем там же в блиндаже, потому что может ночью прилететь Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 2 часа дня. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куда?

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В один конец как бы птица со снарядом запустить, и также есть и сброс птица. И вот зависимо все от задачи. Какая задача нам поступит, такую птицу и поднимем. Если поступит там ЖСП, также, да, или какую-нибудь технику наблюдаем там. Все, поднимается птица в один конец, и как бы все, идем на уничтожение цели. Также у нас сидят товарищи на передовой, которые ближе находятся намного к ЛБСу, уже как бы в контактном бою уже. Им приходится скидывать БК, также магазины заряженные, еду, воду, чтобы были сытные, как бы подкреплялись, были силы у них на дальнейшие действия.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Вообще, могу сказать по опыту, что каждый год работа меняется, даже скорее каждые полгода, потому что были времена, мы выезжали, работали прямой наводкой. Вот. Потом был период, когда мы выезжали уже на стрельбу с полузакрытых позиций. То есть мы выехали, конвейер отстреляли по заранее подготовленной точке и убыли. Сейчас, соответственно, работа у нас более снайперская. Мы готовим позицию, оборудуем ее. Вот, соответственно, элементы у нас укрытия для того, чтобы маскировка была лучше. Соответственно, даже в некоторых местах мы рубим деревья, оборудуем и уже точечно работаем, поражаем снайперскими выстрелами с корректировкой БПЛА, опорные пункты и огневые точки противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

ночь не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья, и было на службе, и в сердце у них огромное небо, одно на двоих. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел в полет. Но рухнет на город пустой самолет. Пройдет, не оставит

замыкают кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнула от взрыва

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо бусолью расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент, еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем, мы услышим выход, и я смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом, там лафет у нас такой маленький у миномета. Поворачиваюсь, товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит, я думаю, надо ложиться, слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, рядом, метрах 5 упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знаю, что эту бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Она заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организация Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае, мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там, это решение же не мы принимаем правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 3 часа дня. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

А над хатами тихонько вьется струйками дымок, а в душе моей легонько горит тихий огонек.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? Mm-hmm. А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа «Ждун» сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Ни слышно, ни видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери. И мне обе ноги осколки я посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Ну, доехал до более-менее безопасного расстояния, как у нас говорят, условно желтая зона. Да? Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно-таки некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно-таки сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления, то есть возможности ротации, также снабжения, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотником, закрепом. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 4 часа вечера. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметры, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Выходим на боевые задачи, то есть сначала подготавливаемся к ним, проверяем все оборудование, заряжаем аккумуляторы, пульты, проверяем ходовую часть, все это. Изучаем местность, на которую надо будет, изучаем определенный участок, который надо будет проверить, разминировать, и уже выезжаем на задачу. Там занимаемся проделыванием проходов, дистанционным разминированием. Разминируем с помощью тралов. Травы бывают в виде катков, как на данном комплексе. Вот. Показал себя очень достаточно хорошо. Катки выдерживают противопехотные мины спокойно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы воюем против фашизма, который еще со времен 40-х годов был не истреблен. Ну а также западными кураторами ихними. С ними нужно бороться, чтобы наши дети, жены, матеря все спали спокойно, чтобы беда не пришла в наш дом. Если не остановить их сейчас, здесь и сейчас, то уже потом будет поздно. Если кто-то там, сидя на гражданке, думает, что все быстро закончится. Ну, после победы буду привыкать к мирной жизни. Также влиться, пойти работать, растить детей. Молодежи хочу пожелать, чтобы жили в мире, как бы не было никаких межнациональной розни. Занимались спортом, чтобы как бы, ну и изучали военное дело. Это как бы очень важная и неотъемлемая часть. Ну, я думаю, что до тех пор, пока Европа и Америка будут снабжать оружием, деньгами, это все не закончится.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Я такая в цвете, в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я офицер во втором поколении. Офицер в отставке. Как бы Родина так позвала меня душевно. Как бы хоть я был в отставке, я не был боевым офицером. Решил пойти из СВО чем-то помочь своим братьям. За нашу веру, за наше государство, за нашу идеологию, за наш менталитет, за наших детей. Им досталось наследие это. Нацизм будет побежден, разбит, как это было, ну, разбит было нашими предками. Мы наблюдаем дроны. У нас есть Булат. Он показывает, что там, дрон какой-то летит. Либо это Фипик, либо это Мавик. Включаем РЭБы. Также работаем из стрелкового оружия.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, я сам со Ставропольского края, город Георгиев, село Новозаведенное. Вырос и родился там. Ну, позывной такой. При заключении контракта встретил паренька. Ну, и как-то он джамба-джамба. И так и остался, так и оставил себе этот позывной. Ну, на гражданке сварочно-монтажными работами занимался. На севере работал, на буровых. Все время думал, все закончится. Ну, СВО как бы в скором времени. Но оно не заканчивалось. И как бы я понял, что пришло мое время. Поехал, заключил контракт. И вот приехал сюда. Попал в батальон «Терек» и очень этому рад. Коллектив очень хороший, приняли прям в семью, как бы сказать. Здесь братство, здесь люди сплочаются. Понял, что это мое. Я должен быть здесь со своими братьями.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дожди. И тихо солдат ей сказал: «Вернусь я, ты только жди». И тихо солдат ей сказал: «Вернусь, ты только жди». И нырнул он в седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

0: рассвет обжигались пожаром войны во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры во славу на тысячи лет. Несли их на небо костры.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

Москве 5 часов вечера. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Начало СВО, был в штурмовиках, был ранен после восстановления, вернулся в разведывательно-ударный отряд с января 23-го. Три контракта пробыл там, отработал. И здесь уже 2 года в бригаде «Дон». Бригада стала для меня так второй семьей. Здесь я жену встретил, сыграли свадьбу скромненько. Ребята в большей степени возвращаются, потому что здесь это живем одной семьей. То есть каждому среди своих ты должен доверять, потому что инженерно-саперная работа – это работает всегда один, то есть доверяя небо и все остальное своему товарищу. Сплоченность – самое главное, братство боевое. Нигде больше такого нет, как на войне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: По верхам никто не лазит. На верхах стоит максимум оборудования, соответственно, антенны, ретрансляторы. А уже непосредственно дроноводы, они сидят внизу в подвалах, соответственно, в укреплениях. Полностью подразделение, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность своей группы, там, своей расчета своего. То есть всегда остаются глазки непосредственно наверху, которые смотрят подходы, чтобы непосредственно штурмовик уже не подошел к ним и не уничтожил.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря, а самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Трофеи находим, конечно, по чуть-чуть. Пистолеты, оружие, БК, например, не знаю. Иностранного, да, соответственно, есть. Иностранного производства, скажем так. Соответственно, БК, оборудование находим. Опять-таки, расчетов БПЛА, расчетов FPV-дронов. Оборудование нам еще пригодится. На нем же полетаем тоже в будущем. Личный состав наш. Люди, сильные люди, которые, у которых, не знаю, крепкий характер, которые знали свою задачу от и до. Ключ все равно это наши бойцы, наши люди. Это непосредственно наш ключ к победе. Остальное уже технические силы, средства, которыми мы пользуемся.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: До мобилизации я работал на стройматериалах в Дербинский район, село Вавилово. Начал отрабатывать ФИПВИ зажигательными смесью. После чего произошел пожар. Успели потушить возле бэхи, после чего сел в бэху, вывел его на другую точку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так красиво.

0: лет, черт пошлет. Все равно ромашки, с кем рядом стоять. Все равно ромашки, чьи ласки принимать.
1: Участники специальной военной операции.
2: В Красном Лимане каждая, подчеркну, штурмовая группа идет под прикрытием FPV на случай Бабы-Яги и воздействия противника сразу же. Время где-то составляет 5 минут, подлетные операторы на ближнем крае все у нас находятся, минимальное время. Также ведем глазами всех. На глаза постоянно сменная карусель, чтобы никогда не терять ни своих людей из вида, чтобы где-то им подсказать, остановиться, спрятаться, переждать. Также и противник, чтобы если увидели, все, группу остановили, на противника нанесли огневое поражение и, соответственно, продолжили.
1: Участники специальной военной операции.
3: Не

Москве 6 часов вечера. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

дорога. Делами занята, но справедливо она для нас заботлива, добра, приветлива всегда и терпелива.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Да, есть своя лаборатория в полку, постоянно модернизируем. Есть дрон, новые собственные разработки. Мини, скажем, наша Баба-Яга под названием «Гром». 5 килограмм взрывчатки без проблем доставляет. Также продукты питания, боеприпасы нашим парням, чтобы минимализировать движение, ну, пеших групп.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Общая подготовка, она осталась прежней, но добавились аспекты по зачистке, по взрывным мероприятиям, соответственно. Под каждую задачу, соответственно, ну, подготавливается группа. Большим количеством лоб в лоб сейчас ну, никак не попадаешься. Тут у нас большое давление противника с воздуха, на нас, наш весь воздух, соответственно. Если я отправлю туда сразу отделение или взвод, ну, это результата не принесет никакого. Выявляли огневые точки противника, соответственно, там уже работает наша артиллерия, FPV-дроны. То есть наша задача малой группы – выявить противника, соответственно, дать нам целеуказания по нему. Тем самым мы уже начинаем более тонкую работу по его, соответственно, уничтожению.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

И смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши. Я же здесь, я с тобой, и как теплые ветры весенние, я с любовью коснусь.

أتملو Я все слезы твои

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я учусь в Московском университете РТУ МИРА по направлению правового обеспечения национальной безопасности, юрист по уголовной части. Почему же поступил в данный университет? Скорее, выбирал универсальную профессию, которая поможет и в целом, и в гражданской сфере. В нашем институте, помимо юридической направленности, обучают еще и программированию, и в целом кибербезопасности. Интерес к беспилотным системам возник уже давно, особенно после начала специальной военной операции, после того, как их начали использовать. Наблюдал за этим, смотрел, и вот перед подписанием контракта там за 2-3 месяца смотрел, тренировался. Здесь я оказался по своему желанию. Много знакомых, которые работают на Украине, приехал помогать. На данный момент мы проходим КМБ, так называемый курс молодого бойца. Нас обучают стрелковому бою, как правильно пользоваться дронами, как их снаряжать, как их обслуживать. Мне нравится управлять на симуляторах и вживую. Само управление, то, что ты полностью ощущаешь, скажем так, управляемую машину, полностью ее контролируешь и направляешь. Дальнейшая служба в армии, обучение – где-то месяц на 3-4, ну и с дальнейшим отправлением уже за ленту, где уже будет основная моя деятельность. Очень хочу помочь своим друзьям, которые находятся сейчас на фронте. Надо их уже подменить, пусть отдохнут, а мы сейчас поработаем. Планы на будущее – это закончить обучение, перейти к выполнению боевых задач, закончить и вернуться домой.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Не стоит недооценивать. У них хорошо оснащенные, хорошо укрепленные как бы, позиции были. Один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населенных пунктов в сторону Краматорска. Нужно понимать, что это многоэшелонированная, скажем так, крепость. Мы всегда искали слабые места противника. Наша задача была, на самом деле, кошмарить, просто посеять страх в тыловых точках. Одни из главных способов обмана противника, да, эффект неожиданности, именно вот это просачивание малыми штурмовыми или разведывательными группами. И нам это давало некий коридор на небольшое время. Но за это небольшое время мы уже были способны туда завести то количество личного состава штурмовиков и разведчиков, которые потом устраивали кошмар в тылу врага, когда они ввели штурмовиков или закрепленцев, или там провизию. Мы это все уничтожали, тем самым полностью дезориентировали и посеяли страх противника. Присел туман, густой довольно-таки, и подъехали две бронемашины. Насколько помню, про Макс вроде подъехали. Вот, и уже началось рубилово, скажем так, да, уже начался бой, вот, контакт с противником. Была точка опорная, это школа, здание школы, вот, и наша штурмовая группа уничтожило 12 человек живой силы противника. Не ожидали настолько, что они просто были дезориентированы, чуть ли не бросили эту свою ББМ-ку и драпали настолько в спешке, все обронили. Ну, зато нам оставили провизию, все нормально, как бы мы зашли там.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В Константиновке мы старались, соответственно, действовать, что сначала послушать, сесть вокруг, что происходит, где противник рядом находится, где гражданские рядом находятся. Соответственно, уже от этого уже принимать решение дальнейшей задачи группы, то есть чем будем заниматься, либо штурмовать, либо закрепляться. А тут вот только на доверии и происходит, вот, соответственно, наша работа, то есть результативная, точнее, работа. Потому что боец должен полностью довериться, соответственно, нашему замыслу боя, и мы, соответственно, не должны его подвести тем самым своей планировкой. И если уже одно на другое накладывается, то все происходит как можно лучше, с минимальными потерями. Вначале тяжело, доверие заслужить нужно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий.

0: песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.

0: и поля.
1: Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит

Москве 7 часов вечера. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Геоцин Б. С них работаем. Работаем как по пунктам управления БПЛА, ну, по пехоте. Ну, как сказать. Если не умеешь, то сложно будет. А так, когда уже привыкнешь, то легко даже. Да, можно сказать, легко. Ну, в общем, я на СВО 2.5 года уже. А наводчиком, ну, где-то год, наверное. Как подписал вот на СВО контракт, да, в артиллерии. Это было в 2024 году. Мы стояли в другом месте. Там, да, вот мы за сутки где-то примерно 100 выпустили. Сейчас мы уже отработали по пункту БПЛА противника. Пункт БПЛА был уничтожен.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Действуют ребята слаженно. Только вскрывается противник, сразу же моментально по нему наносится огневое поражение. Взаимодействуем с составами арт-дивизиона. Моментально доклад, все это через ГБУ идет. Быстро организовано. Противнику не даем совсем выдохнуть. Боятся передвигаться. Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимально.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Уходят башенки вокзала И удаляется причал Как важно все, что ты сказала

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня штурмовая рота, соответственно, занимались штурмовыми действиями в составе малых групп, распределялись на двоечки и, соответственно, этими двоечками прощупывали оборону противника, тем самым, когда нашли в ней брешь, начали наращивать наступление, соответственно, непосредственно на город, накапливаться, соответственно, со слабого места противника, заливаться уже в городскую застройку.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Сопровождаю, непосредственно подвожу к цели, координирую их действия, получается. То есть постоянно веду их я. Управляю, получается. Первое, я смотрю вообще подход к самому опорнику. Подход к самому опорнику. То же самое, допустим, минные заграждения, чтобы они перед тем, как забежать, не наступили куда-то. Потом, второе, чтобы противник голову не поднял, получается. С прострелом зайти же надо туда еще. Я координирую его. Слева противник, справа противник там. Соответственно, и наблюдаю тылы, там, чтобы сзади не обошли, сбоку. Полностью веду его до конечной цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я все-таки занимаюсь радиоэлектронной борьбой. Да? У нас и установки довольно-таки современные, то есть, которые можно бороться с противником. Сложно, да, это факт, но тем не менее боремся. Комплектующие, это же все заводское. Вот, конечно, в пределах там подразделений, что у них, что у нас, они в какой-то мере модернизируются. Это ни для кого не секрет. Конечно, что с их стороны, что с нашей стороны придумываются новые какие-то технологии, да, там какие-то приемы появляются, как можно стать там, условно, более незаметным, да, вот, чтобы обходить ряд противника, потому что он также использует его. Вот. В любом случае, конечно, да, птица совершенствуется, анализируем обстановку, да, кто на чем летает. В любом случае попадаются и трофейные птицы, которые можно там условно изучить, посмотреть, да, из чего они там состоят, как это выглядит. Стараемся предугадывать. Война, конечно, изменилась. Стараемся идти на опережение, вот, сколько это возможно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками жур.

0: В Москве 8 часов вечера. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».
1: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Уничтожаем скопления техники, легкобронированной, живой силы, различные пункты БПЛА, ну и так далее. Цели совершенно могут быть разные. Разведка летает, соответственно, засекли какую-то цель. Нам координаты дают, мы быстро экипируемся, выезжаем, отрабатываем и в укрытие. Разведка не дремлет, она всегда летает, наблюдает. Если тем более ясная погода, его не всегда слышно и видно. Соответственно, засечь не проблема. Так бы просто под открыткой не походишь, не погуляешь, так сказать. И в любой момент может прилететь подарок, так сказать, от нас. Так как у нас крупный калибр, и это не простое РСЗО, ответственно подходит к выбору целей, как чем лучше поразить.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я на самом деле долго думал об этом.

0: замечательным решением. Ну, для меня обслужил пример отца, который пошел добровольцем в 25-м году. С института мне помогла электротехника, теоретические основы электротехники, потому что здесь мы непосредственно работаем с электроцепями. Ну, для сбора снаряда и его детонации. Вот, но большую часть навыков я приобрел именно здесь.
1: Пайку пробовал, умел, но здесь показали, как делать правильно, и теперь стало лучше. Управление дронами. Манипулировать ими тоже. Показали, как делать правильно, чтобы было лучше. Теперь получается лучше. Там находятся ребята, которым тоже нужна помощь. И мы должны помогать, так как мы молодые. Вся сила за нами.
2: Земля, воздух, где работаем?
3: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Достаточно много нахлопали, то есть FPV мы подсчет не ведем, противника ударные крылья были уничтожены и три гексокоптера типа Бабьяга. В FPV сложно попасть, потому что скорости высокие, они маневренные, плюс сейчас ставят силиконовые пропеллеры, она еще и бесшумная. Бабьягу сбивал вот с этой винтовки с засады с огневой позиции, произвел 5 выстрелов, уронил ее. Господствующую высоту стараемся занять, плюс пути отхода, чтобы были максимально замаскированы, плюс возможные точки пролета противника, то есть маршруты полетов.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Арту тоже подавляем и технику. Подавляем арту противника, чтобы прекратили огонь. Бывает, по два выпустим, замаскируем, ждем. Потом опять также размаскировываем, опять цель, опять два раза ударим и опять маскируем. Подавляли опорный пункт, чтобы не открывали огонь, чтобы подавить их движение, чтобы наши ребята уже пошли дальше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Обстановка нормальная, продвижения идут. Отрабатываем по целям. В основном пункт управления БПЛА противника, укрепрайоны, минометные расчеты, подавление минометного огня. Ну, километров 20-18 примерно до цели. Точность у нас хорошая, работаем на скорости, все своевременно. Цель пришла, быстренько навелись, отработали, все точно, все положили.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Неприятный провод за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех.

давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет,

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы в армии, поэтому какой у нас график может быть, да? Ребята к нам могут ехать в любое время и дня, и ночи, поэтому графика как такового у нас не может быть. Кабинет процедурный, перевязочный. Здесь мы проводим инъекции внутривенные, внутримышечные, ставим системы. Также мы здесь проводим перевязки пациентам, которые нуждаются. Процедуры ежедневно у нас. Все зависит от того, какие назначения сделали врачи. Это и инъекции, это системы. Все зависит от того, с каким диагнозом они у нас находятся. То есть здесь как могут быть и сакубаротравмы, и также переломы, открытые какие-то раны на конечностях, на туловище. Поэтому все перевязки делаем и, скажем так, восстановление здоровья для поддержания проводятся процедуры.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Все начинается с подготовки, с планировки. То есть наша работа тоже, то есть рекогносцировка местности, разведка. Разрабатываем, соответственно, мероприятия, которые необходимо провести. Доводим, соответственно, нашу мысль до бойцов, соответственно, чтобы они полностью понимали замысел предстоящего боя. Тем самым, когда уже полное понимание между бойцом и командиром происходит, уже максимально просто управлять, соответственно, маленьким вот этим подразделением.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник в основном дронами работает. Как бы сидят в норках на связи в основном дронами. Подошел, увидел, закинул гранату. Закинул гранату, граната взорвалась. Ну, если считаешь, что мало, закину еще парочку. И потом с прострелом туда полез. Тяжелее дойти, потому что двигаться приходится очень много. Нагрузка, штурм, ну, это самое простое сейчас.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, они как бы стрелкового боя опасаются. Им проще отойти на заготовленные позиции заранее. Произвести воздействие на нас, ну, с помощью FPV-дронов. Если, ну, хорошо укрепленный блиндаж, почему бы там не закрепиться? То есть, ну, также все равно копаем. Копаем лисьи норы себе, копаем там же в блиндаже, потому что может ночью прилететь Баба-Яга.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В один конец как бы птица со снарядом запустить ее, и также есть и сброс птица. И вот зависимо все от задачи. Какая задача нам поступит, такую птицу и поднимем. Если поступит там ЖСП, также, да, или какую-нибудь технику наблюдаем там. Все, поднимается птица в один конец, и как бы все, идем на уничтожение цели. Также у нас сидят товарищи на передовой, которые ближе находятся намного к ЛБСу, уже как бы в контактном бою уже. Им приходится скидывать БК, также магазины заряженные, еду, воду, чтобы были сытные, как бы подкреплялись, были силы у них на дальнейшие действия.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

мечту, уводившую нас за крутой перевал. Ты опять для меня проиграй ту пластинку, что-то очень давно я ее не слыхал. Ты опять для меня проиграй ту пластинку, что-то очень давно я ее не слыхал. Знаю, голос певца стал звучать хрипловато, покоробился диск, притупилась игла, но ее все равно мы любили когда-то, и с годами она устареть не могла, но ее все равно мы любили когда-то, и с годами она устареть не могла. Мы присядем с тобой у огня по старинке, песню памятных дней провожая в полет. Береги, не разбей дорогую пластинку, это юность моя, и сейчас в ней живет. Береги, не разбей дорогую пластинку, это юность моя, и сейчас.

Москве 10 часов ночи. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Вообще, могу сказать по опыту, что каждый год работа меняется, даже скорее каждые полгода, потому что были времена, мы выезжали, работали прямой наводкой. Вот. Потом был период, когда мы выезжали уже на стрельбу с полузакрытых позиций. То есть мы выехали, конвейер отстреляли по заранее подготовленной точке и убыли. Сейчас, соответственно, работа у нас более снайперская. Мы готовим позицию, оборудуем ее. Вот, соответственно, элементы у нас укрытия для того, чтобы маскировка была лучше. Соответственно, даже в некоторых местах мы рубим деревья, оборудуем и уже точечно работаем, поражаем снайперскими выстрелами с корректировкой БПЛА, опорные пункты и огневые точки противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Точку наводки сбилось. Так как точка наводки сбилась, нам надо Бусолеву расчетом прийти, наводчик, я, и сориентировать орудие опять, чтобы оно смотрело в сторону противника, и потом уже корректировку вводить по координатам. Пришли, я поставил Бусоль сзади, миномет не видит, труба не дает, надо было переставить. Там двор, ну уже двора нет, там уже все так в ямах. И все, мы идем к забору, вот так становимся, Бусоль, все вижу, слышим, птичка, ну вроде наша, хорошо. Все начинаем, ну вот минута это прошла буквально. У меня на тот момент еще так лично скажу, сын родился, и мне вот-вот и в отпуск ехать по рождению, по семейке, уже все подписал комбат, ну то есть все хорошо. И все, мы ориентируем и услышим выход, и я поворачиваю, смотрю на миномет, наводчик уже лежит под лафетом, там лафет у нас такой маленький у миномета, поворачиваюсь, товарищ.

0: Товарищ мой, старший разведчик, он уже тоже лежит. Я думаю, надо ложиться. Слышу, уже летит наша, прилет. Все, ложимся, слышу свист, думаю, а ну ладно, рядом где-то упадет и побежим. Все, да. Весь свист пропадает. Я думаю, господи, неужели сына не увижу? Вот как? Ну, миномет, когда стреляет, если свист пропадает, значит, она четко рядом с тобой где-то упадет. И потом она где-то вот так вот, в метрах 5 упала, глины закидала. Мы начинаем бежать. Товарищ мой, Ягель позывной, старший разведчик, он стоит, не знает, что эту бусоль не брать. Я говорю, да оставь ее, там еще есть в подвале две. Все, добежали до ближайшего подвала, и все, и они начали по подвалу и по дому. Тогда два прямых попадания было по подвалу. Но хорошо, что первый этаж, двухэтажный дом, и первый этаж еще был, вот они чисто первый этаж снесли. И били не по миномету, а именно где личный состав находится. Значит, птичкой подлетели, увидели.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

Люди не можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра, все впереди.

вся жизнь ожидание, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья, все еще.

береги. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть такое прекрасное русское выражение: слышащий да услышит, видящий да увидит. Тем, которым реально интересно, чтобы они поняли, что происходит, они, безусловно, услышат. А те, которые, ну, как часто их называют, ястребы войны, им что говори, что не говори, они уже наточены на войну. Они уже наточены на войну. То есть их может убедить в обратном только сила, противоположная сила. Потому что наточенность на войну, снабжение там оружием, боеприпасами, там, серьезными ударными системами, они от этого не откажутся. Но все-таки я думаю, что для населения той же самой Америки, я думаю, что это будет очень важно услышать именно от человека, который имеет огромный опыт аналитической работы, огромный опыт общественной работы и огромный опыт донесения правды, истины, хотите, ну, скорее всего, даже истины, чем правды. Вот. Поэтому я думаю, что многие услышат и многим будет полезно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В чем заключается деятельность посла доброй воли? Она заключается в том, чтобы этот посол говорил правду. Правду доносил до тех людей, которые его назначили или попросили, чтобы он был послом доброй воли, допустим, там, Организация Объединенной Нации там, или какой-то другой организации. Самая главная задача – доносить правду до тех руководителей, которые попросили или назначили человека послом доброй воли. Правильно? Вот в данном случае мне кажется, что он подходит именно, или подошел бы, я не знаю, там это решение же не мы принимаем правильно, но подошел бы в той части, что он доводит правду до людей, до американцев, до европейцев, не ощущается определенной наигранности. Это он делает искренне, и это видно, что он искренне это делает. И я поэтому подчеркнул, я говорю, вам бы быть послом доброй воли, чтобы доводить до людей всю ту правду, которая есть, до тех людей, которые принимают решения в любом случае.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы спим очень чутко, мы спим на радейке. И я прислушиваюсь к каждому шороху и каждый приказ командира. Естественно, ты уши настораживаешь и слушаешь, не дай бог там что-то у ребят, и ты готова. Даже ночью ты не спишь, ты вот в этом состоянии. Но для меня, наверное, это как для суточной медицинской сестры реанимации, это нормально, потому что ты работала в этом, ты имеешь навык. Но когда ты в этом долго, тебе же невозможно домой уйти через сутки, да? Mm-hmm. А здесь ты постоянно находишься 24/7. И во сколько бы к тебе ни пришел ребенок, да, ты ему всегда, что у тебя, как у тебя, пойдем, я тебе сейчас все дам, все сделаю, все. Все они чьи-то дети, у них у каждого есть мамка, у каждого есть жена, и, естественно, они для меня кто? У меня сыну 35, ребят, кто они для меня? Конечно, дети. Поэтому любой, кто даже возрастной, ко мне подходит, я, естественно, говорю, да, детка, я тебя внимательно слушаю, как у тебя, что у тебя, как ты у меня. Ну, то есть, это профессионально.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

где степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья слов.

позабыть нельзя. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

Москве 11 часов ночи. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Дрон типа Ждун сидел на обочине, где-то в кустах. Возвращались с подвоза с ребятами. Уже туда на позицию заехали, разгрузились. Я забрал человека, ехал обратно. И вот он нас встретил на пригорке, его видно не было. Как бы ни глаза не помогли, ни слух не помог. Ни слышно, ни видно. Просто он поднялся и сразу ударил. Он поднялся невысоко, поэтому говорю, что повезло. Ударил вниз двери. И мне обе ноги осколками посекло. Ну, легкие ранения, ничего страшного. Мы еще где-то 2,5 километра я еще топил на ней. Потому что, как правило, работают двумя дронами. Один бьет, второй добивает. Поэтому останавливаться было нельзя, я понимал. Ситуацию контролировал. Ощущения неприятные, конечно. Но что делать? Вот. Понимал, что кровотечение идет. Парням, кто сзади ехал, мужчине крикнул, чтобы приготовили жгуты и аптечки. Ну, доехал до более-менее безопасного расстояния, как у нас говорят, условно желтая зона. Да? Вот, доехал, спрятал машину в лесополке. Больше левую посекло, левая отнялась совсем, я ее практически не чувствовал. А правую более-менее на газ давить мог. Единственный момент был переключиться. Один раз мне надо было на третью. Ну, блин, пришлось через боль, через как-то, через не хочу, через не могу. Ну, жить-то хочется. Понимаю, что у меня сзади еще 2 человека едут, которые тоже жить хотят. И мне их надо вывезти. Ну, как-то так. Переключился и доехал. Когда приехали уже туда, где я вышел с машины и начал осматривать себя, оказалось, что у меня 3 колеса из 4 пробиты. Хорошо, по дороге они не успели спустить. То есть, если бы я там остановился, мы бы уже не уехали на этой машине. Ну, я не считаю, что я прям вот их спас. Я делал свою работу. Они сказали, вот это ты машина. Я говорю, спасибо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: поставку резервов и, так сказать, живой силы на машинах совсем они перестали делать, потому что это очень быстро скрывается. Я не говорю про грузовой транспорт, легковой. Даже перестали полностью. В основном это НРТК, но сейчас НРТК им играет только в минус. Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику. Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели примерно. Мы же знаем, как враг располагается. Это первая высота, второе местность, чтобы была скрытая. Цели вскрываются, уничтожают.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы по всем целям работаем. Нарушаем логистику у врага, то есть снабжение, ротации, подвоз БК, провизии, чтобы врагу было достаточно-таки некомфортно находиться в этих условиях, чтобы ему было достаточно-таки сложно оборонять свои позиции. Поддерживаем штурмовые действия, то есть когда ребята идут на штурм, то есть прикрываем и как бы заранее прорабатываем весь маршрут. То есть уничтожая огневые точки, не знаю, какие-то укрепления. То есть возможности ротации, также снабжение, подвоза БК. То есть не даем возможности врагу как бы прийти в себя, высунуть голову.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Был на всех позициях, которые у нас есть здесь. Да, охотникам, закрепам. Охотники – это те люди, которые прикрывают дорогу технике, там, личному составу. Охотник – это тот человек, который, рискуя своей жизнью, должен сбивать вражеские птички. Например, если едет техника, охотник должен выйти и принять удар на себя в первую очередь. Ну, понимать важность этой работы.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Посадки, опорники по технике, дороги контролем и пехоте помогаем. В день сколько мы работаем? Ну, можно сказать, постоянно, как цель прилетает сразу. ПВ-дроны в ПВН стоят в работе, сбивает их, которые попадаются рядом. Ждем 5 малых, чтобы была тишина, спокойно, тогда начинаем работать. Большая ответственность стала за орудие само, за личный состав и за готовность к работе. Да, это большая ответственность, чтобы наводчик не ошибся ни на миллиметр, там, чтобы попал точно в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта

допьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Зет.
1: Человек был тише ночи. Человек был проще неба. Только был он добрый очень. Никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: ты, тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Радио Харьков Зет.

зим, сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизни прошло без меня, сколько жизни

Я поверь, я не в силах теперь сердце унять. Ты как свет мне нужна, ты должна это понять. Отчего, почему, и не знаю сам. Я поверил твоим голубым глазам, и теперь скажу тебе, ты одна.

0: знаю сам. Я поверил твоим голубым глазам, и теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе.
1: Радио Харьков Зет.

радио. Харьков Z.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 2 часа ночи.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Долго-долго я искал свой путь во тьме, громко.

ночь беззвездная, да, сестра моя, свеча черная. Уж собою этот братец от тоски уж раздую.

you discover that

не сдержал впервые сын собственного слова. Он не знал, что на войне, где не ждут прощения, до утра дожить труднее.